Ах, рыба, рыба, ногу сам взял, с приятелей и близки на суфрата. Но днес со сболка пита се света.